0: it, man, you know.
1: Go ahead. Mademoiselle.
2: Brigitte, c'est moi. J'y vis, ça te bête.
0: Эй, эй, эй, чек, стань, стань, стань, стань, то-то-то-то-то, чекай, чекай, верни мало.
1: 97.9.
0: Эй, то-то-то-то,